Каждый день на прошлый день, похоже, я схожу с ума. Мне снятся те же сны.

0: разделенная страшна. Но тем, кому весь мир лишь биржа, драка, любовь неразделенная смешна, как профиль Сирано де Бержерака. Один мой деловитый соплеменник сказал жене в театре «Современник»: «Ну что ты в Сирано своем нашла? Вот дура! Я, к примеру, никогда бы так не страдал из-за какой-то бабы. Другую бы нашел, и все дела». В затравленных глазах его жены забито проглянуло что-то вдовье, из мужа перло, аж трещали швы, смертельное духовное здоровье. О, сколько их, таких здоровяков, страдающих отсутствием страданий! Для них есть бабы, нет прекрасной дамы. А разве сам я в чем-то не таков? Зевая, мы играем, как в картишки, в засаленные стертые страстишки, боясь трагедий, истинных страстей. Наверное, мы с вами просто трусы, когда мы подгоняем наши вкусы под то, что подоступней, попростей. Не раз шептал мне внутренний подонок из грязных подсознательных потемок: «Э, братец, это сложный материал». И я трусливо ускользал в несложность и, может быть, великую возможность любви неразделенной потерял. Мужчина, разыгравший все умно, расчетом на взаимность обесчещен. О, рыцарство печальных Сирано, ты из мужчин переместилась в женщин. В любви вы либо рыцарь, либо вы не любите. Закон есть непреклонный: в ком дара нет любви неразделенной, в том нету дара Божьего любви. Дай Бог познать страданий благодать и трепет безответный, но прекрасный, и счастье безнадежно ожидать, и счастье глупой верности несчастной, и тянущийся тайно к мятежу против своей души оледененной, в полулюбви запутавшись, брожу с тоскою о любви.
1: Это я могу спеть только под одну гитару просто, потому что все... Наверное.
2: Много песен о шахтерах было сложено.

Теперь же будет все иначе, иначе будет все теперь. Не будет чай такой горячий, и не скрипучей будет дверь. Ты хочешь — стой, а хочешь — падай, хочешь — просто так кружись, такая жизнь. Теперь

Есть колхоз в моем уезде, он не малый, не великий, он такой, как все колхозы, но с одним таким нюансом. Есть в колхозе стадо бесов, есть пастух Виталий Шулер, ранним утром выгоняет.

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет —

родное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях

Ладно, ладно. Давай не о смысле жизни. Больше вообще ни о чем таком. Лучше вот о том, как в подвальном баре со стробоскопом под потолком пахнет липкой самбукой и табаком. В пятницу народу всегда битком. И красивые, пьяные, немые выбегают курить. Он в ботинках, она на цыпочках босиком. У нее в руке босоножка с отломанным каблуком. Он хохочет так, что едва не давится кадыком. Черт с ним, с мироустройством, все это бессилие и гнилье. Расскажи мне о том, как красивые немые приезжают на юг, снимают себе жилье, как старухи передают ему миски с фруктами для нее, и какое таксисты бессовестное жулье, и как тетка снимает у них во дворе с веревки свое негнущееся белье деревянное от крахмала. Как немного им нужно счастье мое, как мало. Расскажи мне о том, как постигший важный одинок, как у загорелых улыбки белые, как чеснок, и как первая сигарета сбивает с ног, если ее выкурит натощак. Говори со мной о простых вещах. Как пропитывают влюбленных густым мерцающим веществом, и как старики хотят продышать себе пятачок в одиночестве, как в заиндевевшем стекле автобуса, протереть его рукавом, говоря о мертвом, как о живом. Как красивые немые в первый раз целуют друг друга в мочке, несмелые, робкие. Как они подпевают радио, стоя в пробке. Как несут хоронить кота в обувной коробке, как холодную куклу в тряпке. Как на юге у них звонит, они не снимают трубки, чтобы не говорить тяжело дыша, мама, все в порядке. Как они называют будущих сыновей всякими идиотскими именами. Слишком чудесные и простые, чтобы оказаться нами. Расскажи мне о том, как она забирается прямо в туфлях к нему в кровать, читает Терезу Батисту, уставшую воевать, и закатывает глаза, чтобы не зареветь. И как люди любят себя по-всякому убивать, чтобы не мертветь. Расскажи мне о том, как он носит очки без диоптрии, чтобы казаться старше, чтобы нравиться билетерше, вахтерше, папиной секретарше. Но когда садится обедать с друзьями и предается сплетням, он снимает их, становясь почти 17-летним. Расскажи мне о том, как летние фейерверки над морем вспыхивают, потрескивая. Почему-то одна фотография, где вы вместе, всегда нерезкая. Как одна смс делается эпиграфом долгих лет унижения. Как от злости челюсти стискиваются так, словно ты алмазы в мелкую пыль дробишины. Почему мы всегда чудовищно переигрываем, когда нужно казаться всем остальным счастливыми, разлюбившими? Почему у тех, кто указывает нам место, пальцы вечно в слюне и сале? Почему с нами говорят на любые темы, кроме самых насущных тем? Почему никакая боль все равно не оправдывается тем, как мы точно о ней когда-нибудь написали? Скажи мне, как те, кому нечего сообщить, любят вечеринки, где много прессы? Все эти актрисы, метрессы, праздные мудотрясы, жаловаться на стрессы, решать вопросы, наблюдать за тем, как твои кумиры обращаются в человеческую труху. Расскажи мне, как на духу, почему красивым когда-то нам приросла презрительная гримаса? Почему мы куски бессонного злого мяса? Или лучше о тех у мыса? Вот они сидят у самого моря в обнимку, ладони у них в песке, и они решают, кому эти руки мыть и спускаться вниз, просить ножик у рыбаков, чтобы порезать дыню и ананас. Даже пахнут они гвоздика или анис совершенно не нами, значительно лучше нас.

стук сердца, когда тебя со мною нет, не слышно, раздевшись, ко мне подойдёшь.

дисплея, курсором режу пустоту. Так странно держаться на грани сна и бытия. Секунду.

стучать губами в ладонь.

Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидела вас.

ах, улыбнись, во след взмахни рукой. Недалеко за цинковой рекой, ах, улыбнись, в оставленных домах я различу на улицах твой взмах. Недалеко

навек уйти куда-нибудь спеша. Ах, улыбнись во след, взмахни рукой,

пожалуйста, послабее. Будь пожалуйста. И тогда подарю тебе чудо запросто. И тогда я вымахну, вырасту, стану особенным. Из горящего дома вынесу тебя сонную. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное. В море брошусь, густое, зловещее. И спасу тебя. Это будет мне сердцем велено, сердцем велено. Но ведь ты сильнее меня. Сильнее и увереннее. Ты сама готова спасти других от уныния тяжкого. Ты сама не боишься ни свиста пурги, ни огня хрустящего. Не заблудишься и не утонешь, зла не накопишь. Не заплачешь и не застонешь, если захочешь. Станешь плавной, станешь ветреной, если захочешь. Мне с тобою такой уверенной трудно очень. Хоть нарочно, хоть на мгновение, я прошу, робея, помоги мне в себя поверить. Стань слабее.

становится больше тепла. На полю сетают льды, становится больше воды. Затопляются берега, где не ступала нога. Краба, клешни торчат из песка. Помидоры горчат, клубника вязнет во рту.

Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Что не век, то век железный, но дымится соль чудесный, блещет тучка. Я в 5 лет должен был от скарлатины умереть. Живи в невинный век, в котором горя нет, ты себя в счастливце прочишь. А при грозном жить не хочешь, не мечтаешь о чуме флорентийской и проказе, хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме. Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме.

Завидую никому крепкие тесные объятия. Время — кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки. С нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять. Словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять.

0: следую никому.
1: Корабли постоят и ложатся на курс, но они возвращаются сквозь непогоды. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти.

и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей.

кроме тех, кто нужнее. Я не верю судьбе, я не верю судьбе о себе, еще меньше. Но мне хочется думать,

я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода.

печали не снимет. Дорогая, нет ничего объясними любви нашей, так же, как и не любви нашей. Нет ничего объясними. Черт с ними, мы как иссохшие пилигримы идем мимо. Только нет никакого мимо, есть ладонь твоя, есть кисть твоя, а по ней линии.

так живем. Одинаковые, некрасивые, восклицательные и бессильные, будто линии, параллельные горизонту линий, параллельные горизонту.

сервит листва берез, а мы лежим перед броском. Нас листопад почти занес, занес скамейки и столы, занес пруда бесшумный плес, занес холодные стволы и бревна пулеметных гнезд. А на затвор легла роса и грезится веселый май.

0: ни на пять не отошел, и вот он, вот уже конец.
1: Развозят пушки на трассах, все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, ты слышишь, потерпи, родной. И над тобой стоят врачи, и кто-то говорит: живой.

мы лежим, упав ничком. Нас листопад почти занес, нас листопад почти занес. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах

0: Быть знаменитым некрасивым. Не это поднимает ввысь. Не надо заводить архивы, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача. А не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. И надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой, отчеркивая на полях, и погружаться в неизвестность. И прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь. За пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не отступаться от лица. И быть живым, живым и только, живым и только до конца.
1: Вы не львы. Вы не львы, вы не львы, вы не львы, вы не львы, вы не львы.

Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул. Но ни разу даже глаз

капітан, капітан, потяніте. Только смелым покоряются моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел,

рука на плечи, печать на крыле. В казарме проблем, банный день, промокла тетрадь. Я знаю, зачем иду по земле. Мне будет легко летать. Без трех минут бал, восковых фигур, без четверти смерть, семи драных шкур, хоть шерсти клок. Но как хочется жить, не меньше, чем спеть. Свяжи мою нить в узелок.

холодный апрель, горячие сны и вирусы новых нот в крови. И каждая цель ближайшей войны смеется и ждет, ждет любви. Наш лечащий врач согреет солнечный шприц, и иглы лучей опять найдут нашу кровь. Не надо, не плачь.

пьяный те сны, торпедный аккорд до дна, рекламный плакат последней весны качает квадрат окна. Эй, дырявый висок, слепая орда, пойми, никогда не поздно снимать броню, целуя кусок трофейного льда. Я молча пришел к огню. Мы выродки крыс, мы пасынки птиц, и каждый на треть до сих пор патрон. Лежи и смотри, как ядерный принц несет свою плеть на трон. Ну не плачь, не жалей, кого нам жалеть?

союз нерушимый, республик свободных. Сплотила навеки Великая Русь. Но я боюсь, что ректификат безропотных и подколодных страшнее, чем яд, страшнее, чем взрыв. И я кричу, и я никак не проснусь, не стой над душой.

Давно меж листьев налились истомой розовой тюльпаны, но страстно в сумрачную высь уходит рокот фортепианный, и мука там, или торжество, разоблачение, или загадка, но он ничей, а вы его. И вам сознание это сладко, а я лучей иной звезды ищу в сомнении тревожно. Я, как настройщик, все лады перебираю осторожно. Темнеет, комната пуста. С трудом я вспоминаю что-то, и безответно и чиста за нотой умирает нота.

до заката, одноглазая, но симпатичная ночь. Тянет заячьим супом от деда Мазая. Уложив на полу от буржуя

Видя меня, знает, падла, когда никогда попаду. Ну да я не спешу с ним, пока интересней. В небесах этих мной не весь сколько насчет.

отбивает время ложечкой стакан, и колесики квадратные стучат, изгибает русло поезда река.

хорошо быть молодым, за любовь к себе сражаться, перед зеркалом седым независимо держаться. Хорошо всего хотеть, брать свое и не украдкой гордой гривой шелестеть, гордо славить.

Но пронзительный мотив начинается. Внимание! Спят друг друга, обхватив, молодые, как в нирване. И в невежестве своем молодые человеки не бум-бум.

могу тебя очень ждать. Долго-долго и верно-верно. И ночами могу не спать год и два и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада, только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой пойти по чащобам и перелазам, по пескам без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги, только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять и горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря.

строчка за строчкой хочется не мешать. Он открывает форточку подышать. Он достает шампанское, колет лед, ставит Шопена, смотрит в окно и ждет. Склянка смеет.

Свечи под шампанским волнуют кровь. Если смотреть сквозь пальцы, почти любовь. Если моргать почаще, мечта почти. Музы снимают кофточку и очки. Ночью всплывает строчка про быть и не быть. Срочно черкнуть блокнотик, чтобы не забыть. Шарит в потемках там.

А теперь ты лупцуешь хозяина, сердце грешное рвешь из груди.

поей, не жалея ни чина, ни звания, за беспутство, за глупость.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером подышать свежим воздухом, веющим с океана. Закат догорал в партере китайским веером, и туча клубилась, как крышки концертного фортепиано. Четверть века назад ты питала пристрастие к люля и к финикам. Рисовала тушки в блокноте и немножко пела. Развлекалась со мной. Затем сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела. Теперь тебя видят в церквях, в провинции, в метрополии, на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошной чередой. И я рад, что на свете есть расстояния более немыслимые, чем между тобой и мной. Не пойми меня дурно, с твоим голосом, телом, именем ничего уже больше не связано. Никто их не уничтожил, но забыть одну жизнь, человеку нужна как минимум еще одна жизнь. И эту долю я прожил. Повезло и тебе. Где еще, разве что фотографии, ты прибудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива. Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии. Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

поле дожди косые. Эх, нищета, за душой ни копья. Я не знал, где я, где Россия. И куда же я без нее? Я не знал.

Но можно песенку прожить иначе. Можно крылышки оборвать, только вырастет новый мальчик за меня года воевать. Только вырастет новый мальчик за меня года воевать. Так слушай, как же нам всем не стыдно. Эй, оп, спасите ваши души. Знаешь, стыдно, когда не видно, что услышал ты все, что слушал. Мне очень стыдно, когда не видно, что услышал ты все, что слушал. Стань живым, доживешь до смерти. Гляди в омут и верь судьбе, как записки в пустом конверте, адресованной сам себе. Как записки в пустом конверте, адресованной сам себе. Там, где ночь разотрет.

свою версту в черных пятнах родимой злости. Грех обиженным, дуракам, а деньги, что ж, это те же гвозди и также тянутся к нашим рукам. А деньги, что ж, это те же гвозди и также тянутся к нашим рукам. А я разгадан своей тетрадкой, топором меня в рот рубить, эх, вот так вот прижмет рогаткой.

любовью, да Бог с ней с милой, потому как виновен я. А пойми, не скули, помилуй, плачь по всем, плачь, аллилуйя. А пойми, не скули, помилуй, плачь по всем, плачь, аллилуйя. На фронтах мировой поэзии люди честные, все святые. Я не знал, где искать Россию, а Россия есть Рос.

глазах зима, и почему-то хочется спать. А он кричит мне, что, мол, снега, так это все для отвода глаз. Я открываю глаза, пурга, и зажигаю на кухне газ.

мокрый снег. Машины, люди, огни, дома. А он кричит мне: наплюй на всех. На самом деле теперь весна.

Самолеты, такси, поезда забирают любимых у нас. Я тебя не пущу никуда, уходящим скажите сейчас. Я тебя никому не отдам, я дождусь тебя, только вернись. И я пойду по твоим следам, если так пожелает жизнь. Не бросайте любимых в пути, не жалея ни сил, ни ног. Сколько им суждено пройти, знает только бессмертный Бог. И цените родных сейчас, не бессмертен новый человек, чей-то рейс опоздает на час, чей-то рейс опоздает навек. Через страны и сквозь города, расстояние времени мимо, я тебя не предам никогда. Говорите своим любимым.

Дорогая Марлен, я пишу вам роман. Я не знаю, как скоро вы его проживете. Мои годы летят, да вы правы, я пьян. Я пришлю вам вино, я надеюсь, вы пьете. Я пишу вам в отель, я пишу вам в ноябрь. Я пишу вам, каким будет теплым июль. Мне так многое нужно написать вам хотя бы. Рассказать, как я вас бесконечно люблю. Чтобы бессонница моя и малярия с любовью.

Любовью ваш целую я, Эрих Мария, дорогая Марлен. Я пишу вам роман, я почти весь иссяк. Я совсем на излете, мои годы летят. Да вы правы, я пьян, я пришлю вам коньяк. Я надеюсь, вы пьете.

и не сплю. Мне так многое нужно написать вам хотя бы, рассказать, как я вас бесконечно люблю.

твердят, будто только Марлен вас способна спасти. Говорят, вы живой, я-то знаю, что врут, потому что живым от Марлен не уйти. Я пишу вам на дно, я пишу вам ваш ад.

возвращаю назад. Я теперь после вас безнадежно трезва.

Još tu vas kaču naglu vode, я гибну в любовном огне.

прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья,

однажды скажете слово, когда обойдете ко и взгляд опускаю стало, шепнула она, как в бреду.

предчувствуя горечь гонений. На грани гражданской войны от имени всех поколений скажу я владельцам страны за тем, чтоб избегнуть событий, что горе земле принесут. Прошу вас совсем уходить. Проигран с историей суд.

белая вошь и держит над вами корону всеобщая красная ложь. Господь

Вглядитесь в российские лица, остатки от казней и войн. Кто видит, молчит и боится.

0: хрень не врет и до смерти пьет без закуски, виновный в молчании народ. Не свидетель, но святитель станет времени знамением. Уходить по разбросанным каменьям.
1: Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не мёд со стороны, напряжены их спины, колени сведены. Их тяжкая работа важней иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля, и встанет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует им.

0: твоих руках.
1: И катись бутылкой по автостраде, оглушенной, пластиковой, простой. Посидели час, разошлись не глядя, никаких останься или постой. У меня ночной, 56-й. Подвези меня до вокзала, дядя, ты же едешь совсем пустой. То, к чему труднее всего привыкнуть, я одна, как смертник или рыбак. Я однее тех, кто лежит, застигнут холодом на улице, я слабак. Я однее всех пьяниц и всех собак. Ты умеешь так безнадежно хмыкнуть, что, похоже, дело мое табак. Я бы не уходила. Я бы сидела, терла ободок стакана или кольцо. И глядела в шею, ключицу, горло, ворот майки, но не в лицо. Вот бы разом выдохнуть эти сверла, 101 проклятое сверлицо с карандашный грифель. Язык кинжала, желобок на лезвие, как игла. Чтобы я счастливая побежала, как он довезет меня до угла. А не глухота, тошнота и мгла. Страшно хочется, чтобы она тебя обожала, баловала и берегла. И напомни мне, чтобы я больше не приезжала, чтобы я действительно не смогла.

чтоб не могли запеленговать. Друг подавал мне водку в стакане, друг говорил, что это пройдет. Друг познакомил с Веркой по пьяни, Верка поможет, а водка спасет. Не помогли ни Верка, ни водка, с водки похмелья, а с Верки что взять? Лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать. Сыт я по горло, сыт я по глотку, ох, надоело петь и играть. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли.

Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет. А за мною шум погони. Мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда, еле свалены бревна. Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно. Что же сделаю я за пакость? Я убийца и злодей. Я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Но и так, почти у гроба, верю я, придет пора. Силу подлости и злобы одолеет дух земли.

Говоришь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна, а мне б дороги да легкие, и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне, словно воздух нужна, чтобы жить километрами, а не квадратными метрами. Холод, дождь, мошкара, жара не такой уж пустяк, чтоб пустать от усталости, а не от собственной старости, и грустить об оставшихся, о себе не грустя. Пусть лесною Венерою пихта лапкой по нервам бьет, не на выставках на небе изучать колера, и чтоб таежные запахи, а не комнаты затхлые, и не жизнь в кабаках рукав прожигать у костра. А ты твердишь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна, а мне б дороги да легкие, и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне, словно воздух нужна.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Вылетаем, летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

0: сосчитать до 10 и сквозь прутья железные сосчитать до 10 и исчезнуть. Сосчитать до 10, глядя в бездну. Хлопнуть в ладоши и бесшумно уйти. Сосчитав до 10. Каждый шаг осторожен и выверен. 1, 2, 3. Найдены ответы на все вопросы. 5, 6, 7, 8. Хлопнуть в ладоши, и я уже не здесь. 9, 10. Прыжок в пустоту без замирания внутри. 1, 2, 3. Меня как бы нет, хотя я и есть. 4, 5, 6. Я не знаю, что мне делать. 7, 8, 9.
1: Мое тело и правда не весит.
0: 10. 1, 2, 3, 4.

Я смысл этой жизни вижу в том, чтоб не жалея ни души, ни тела, идти вперед, любить и делать дело, себя не оставляя на потом. Движение постигая красоту окольного пути не выбирая, наметив самый край

пролететь. В полночной темноте увидеть свет и выйти к свету, как выходят к цели все виражи

опростить всех тех, что на тебя рукой махнули. На каждого из нас у смерти есть по пуле. Так стоит ли об этом говорить? Не ждать конца, в часы уставить.

ты не услышишь, остальные мимо пролетят. Остальные мимо пролетят.

Здесь ясны соколы там. Сокол летит, а баба родит, знать

эти парни так хороши были. Я так, брат, хочу туда, где ночью приходит рыба.

я развел вместо мух дома бабочек, позабыл море матерных слов и записки от чертовых бабушек. Не тревожат начинку штанов. Ничего, что-то больше не хочется. Я не в силах так долго терпеть. Приговор твой 100 лет одиночества, для меня означающий смерть. Я собрался в свой беспересадочный, зарядил и прилег на кровать. Но мой ангел-хранитель загадочный мне сказал, не спеши улетать. Он представил картину прекрасную, чем-то светлым крыло теребя. Как войдешь ты и скажешь, напрасно я разделяла тебя и себя. Я забуду и имя, и отчество, в облаках заиграет свирель. Ты объявишь конец одиночества, и мы вместе ворвемся в постель. Пронесемся по ней, как на тракторе, и взрыхлим покрова простыней в нашем маленьком смелом реакторе.

над видением сказочным. Разноцветный рассеялся дым, спит мой ангел, хранитель загадочный, утомленный рассказом своим.

Налево, бля, заграничные огни летят огни. Налево, заграничные огни летят огни. Дает отмаш

снегу колеса вжик да вжик. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит. Как вдруг машина главная свой замедляет ход.

КПСС. В мотоциклетке марочной ЦК КПСС. Он машет Лене шляпою, спешит на перерез. Пожалуйте, Эл Потапов, в ЦК КПСС.

Эфиоп, поскольку звание царского тот самый Эфиоп. Уж свита водки выпила, а он глядит на дверь.

взглянул. Ну, нате, здравствуйте, когда она вошла, воскликнул, ну, бля, здравствуйте, когда она вошла.

среди миров в мерцании светил. Одной звезды я повторяю имя, не потому, что я ее любил, а потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомнения тяжело, я у нее одной ищу ответа, не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света.

нами чайки реют. Вчера из-за дублонов золотых двух негодяев стернули на рею. Но мало, надо было четверых. Ловите ветер всеми парусами. Чего гадать, любой корабль враг. Удача — миф, но эту веру сами мы подняли, мы создали, поднявший черный флаг. Катился ком по кораблю от бака, забито все, и честь, и кутежи, и подвывая, будто бы от страха они достали длинные ножи. Ловите ветер всеми парусами, чего гадать, любой корабль враг. Удача здесь, и эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. Уж двое в капитана пальцем тычут, достать его им не страшен черт. Но капитан вчерашнюю добычу при всей команде выбросил за борт. Ловите ж ветер всеми парусами, чего гадать, любой корабль враг. Удача — миф, и эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. Но вот волна, подобная над гробью, все скрыла, с горла сброшена рука. Бросайте ж за борт все, что пахнет кровью. Поверьте, что цена невысока. Ловите ж ветер всеми парусами. Чего гадать, любой корабль враг. Удача — миф.

конце концерта биса не будет. Там в морозе звездное эхо декабря.

погоди, заходишь ты не так уж часто, не уходи. Я без тебя такой несчастный, я потерял свою квартиру, забрал гитару.

0: И будет февраль, будут вьюги скулить у порога, и окна зажгутся, и свет будет теплая медь. Наверное, зима для того и придумана Богом, чтоб людям почаще хотелось друг друга согреть. Вдруг что-то простое покажется важным и нужным, давнишние письма или фото за мутным стеклом. Мне кажется, в мире нарочно придумана стужа, чтобы людям хотелось согреться домашним теплом. И кто-то достанет альбом с запылившейся полки и, может быть, вспомнит о ком-то забытом. Как знать, ведь вечер зимой недаром придумали долгий, чтобы люди успели друг другу о многом сказать.
1: Я обиды рисовала по карманам, и царапины, как

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика. Но с каждым днем время на меняется, купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты. Что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили кожу.

торопях. В рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны. А на дожде все дороги радугой, быть беде, нынче нам до смеха ли. Но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончик, а рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

икар на солнце. Пой, парень, пока еще мы живы. Мы были ради женщин, а теперь ради наживы. Пой, милый, она тебя забыла. Твои стихи плохи, как у блохи, здоровье было.

Дына можно не осознавать, что это все напрасно. Давай распланируем наш парад и речь приготовим заранее. Цель не достигнута, никто не рад. Прикрыли театр наш камерный. Пой, Вася, пока тебе поется, пока душа летит, словно икар на солнце. Пой, парень.

ко мне совсем не так приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть, не сразу этим

мне уже осаданенность. О, кто-нибудь, приди, нарушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной не те. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, вот что происходит.

мороз, и в гололед, и в слякоть. Какая бы ни стряслась беда, не заставляйте женщин плакать. Ни от любви, ни от стыда. Какая бы из горьких трещин не расколола сердце вам, не заставляйте плакать женщин по необдуманным словам. Прощайте женщин, сокращайте и злые распри, и вражду, и никогда не вымещайте на женщинах свою беду. И как бы ни случилось плавать вам в океане бытия, не заставляйте женщин плакать, на вас обиду затая. И пусть вам будет как награда за бескорыстие труда та женщина, что с вами рядом, не плачущая никогда, чтоб стыд не жег вас сквозь года, чтоб от раскаяния не ахать вовек, нигде и никогда не заставляйте женщин плакать.

Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, солнце, пихты, песни, дожди. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Ты мне в дорогу чемоданы, память грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги.

Стоянка, стройка, гаражи, старый пруд. Очень много каких-то дач, их все время жгут. Лужа, которая не сохнет целый год, и вокруг слой грязи, кусты, деревья, кусты. Это я все излазил, а там, я знаю, дальше есть поле ровное. Я видел его в бинокль, оно огромное. А что за этим полем? Надо туда сходить или сгонять на велике. Главное, чтобы не узнали родители. А там за этим полем лежит просто-напросто мир весь. Я планирую все увидеть, я обязательно вырвусь. Только надо хорошо себя вести, и я буду. Я сделаю уроки, я вынесу мусор, я помою посуду. А потом туда, где ждут горы, реки и ели, я обязательно к ним приду с бутербродами в своем портфеле. Днем буду смотреть на облака, а ночью на космос. Я не потеряюсь, у меня есть папин компас.

Можно было бы, конечно, позвать с собой и старшего брата, но не думаю, что он пойдет. Вряд ли. Он все время торчит там, в этом своем институте, говорит, скучно, но деваться некуда от этой жути. А вот я не собираюсь делать то, чего мне не хочется. Я всегда буду делать только то, что хочется. Я не буду жаловаться на тяжелую судьбу мою. И если что-то пойдет не так, я что-то придумаю. Во взрослой жизни говорят много сложностей. Ну и пусть, я очень терпеливый. И я своего добьюсь. Я обязательно увижу, о

ее, Дашу. Она умная, добрая, дает мне списывать домашку. Бабуля говорит, все сойдет, как вода с гуся. Нет, бабусь, я женюсь и не разведусь. Мне других не надо, будь их 5 или 90. Я люблю Дашу, это же просто.

0: Тони.
1: Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонки, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и нега дана, и шкуру его украшает волшебный узор, с которым равняться осмелится только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав? Ты плачешь? Послушай, далеко на озере Чад изысканный бродит жираф.
2: Умирали пацаны, страшно. Умирали пацаны, просто. И не каждый был снаружи прекрасный, и не все были высокого роста. Но когда на меня смотрели эти пыльные глаза человечьи, не по птичьи, да не по овечьи, по-людски они меня грели.

Да как-то слушалось это банально. Чем ближе к смерти, тем чище люди. Чем дальше в тыл, тем жирнее генералы. Здесь я видел, что может быть будет с Москвой, Украиной.

0: Звучит это как-то банально. Умирали пацаны, страшно. Умирали пацаны просто. И не каждый был снаружи прекрасный, и не все были высокого роста.
1: Я не

Осторожные зрители молча кутались в шубы, и какая-то

уж конец безобразию. И так уже скоро, мол, мы начнем голодать. И никто не додумался просто стать.

стране, даже светлые подвиги — это только ступени. Бесконечные пропасти недоступны весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так.

Иксою маня, жалко, что одна. Как хотелось нам за ним с девкой в черном платье под шифонный локоток взять ее скорей. Двор учил меня всему, и заметим, кстати.

прощай, помолись, скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет, и вот уже ты мне приносишь заваренный чай. С него начинается мертвый.

смотреть на экран. Любовь — это мой заколдованный дом, и двое, что все еще спят там вдвоем. На улице Сакаванцетти, мой дом 22. Они еще спят, но они еще помнят слова. Их ловит безумный

Там лес и дом, и курочки рябые. Там золото вечернего крыльца. Там голуби жемчужно-голубые прогуливаются. Там остается непочатая книга. Там, на границе памяти и сна, у дедушки и бабушки черника растет в ногах, а в головах сосна.

Останься, пожалуйста, временем, годом и веком. Останься мгновением, останься приметой, эпохой. Останься, пожалуйста, просто моим человеком. Останься, пожалуйста, тем, на кого мне не похуй. Следами останься, шагов за спиной тихим эхом. Останься, когда хорошо, и побудь, если плохо. Останься, пожалуйста, просто моим человеком. Останься, пожалуйста, тем, на кого мне не похуй. Останься учителем, памятью, знаком, флешбеком. Останься спокойно, останься легко, без подвоха. Останься, пожалуйста, просто моим человеком. Останься, пожалуйста, тем,

Побудь до утра моим выдохом, легким вдохом. Останься, пожалуйста, просто моим человеком. Останься, пожалуйста, тем,

Останься моей самой точно подобранной рифмой. Останься, пожалуйста, тем, кто об этом расскажет. Останься легендой, останься историей, мифом. Словами останься, которые вновь кто-то свяжет. Останься моей самой точно подобранной рифмой. Останься, пожалуйста, тем,

подземных колодцах бездонных, в прямых коридорах бетонных, где вздором реклам новогодних

Но люди спешат без оглядки, боясь опоздать к пересадке. И люди еще пожалеют, что слушать его не хотят. До этого нет ему дела.

как много тех, с кем можно лечь в постель, как мало тех, с кем хочется проснуться и утром, расставаясь, обернуться и помахать рукой, и улыбнуться, и целый день с волнением ждать вестей. Как много тех, с кем можно просто жить, пить утром кофе, говорить и спорить, с кем можно ездить отдыхать на море, и как положено и в радости, и в горе быть рядом, но при этом не любить. Как мало тех, с кем хочется мечтать, смотреть, как облака роятся в небе, писать слова любви на белом снеге и думать лишь об этом человеке и счастья большего не знать и не желать. Как мало тех, с кем можно помолчать, кто понимает с полуслова, с полузгляда, кому не жалко год за годом отдавать, и для кого ты сможешь как награду любую боль, любую казнь принять. Вот так и вьется эта канитель. Легко встречаются, без боли расстаются. Все почему? А потому что много тех, с кем можно лечь в постели, и мало тех, с кем хочется проснуться. Как много тех, с кем можно лечь в постель, как мало тех, с кем хочется проснуться, и жизнь плетет нас, будто как канитель, сдвигая, словно при гадании, блюдца. Мы мечемся, работа, быть, дела. Кто хочет слышать, все же должен слушать. А на бегу увидишь лишь тела. Остановитесь, чтобы увидеть душу. Мы доверяем сердцу, по уму. Боимся на улыбку улыбнуться, но открываем душу лишь тому, с которым и захочется проснуться. Как много тех, с кем можно говорить, как мало тех, с кем трепетно молчание, когда надежда тоненькая нить между нами, как простое понимание. Как много тех, с кем можно горевать, обидами подогревать сомнения, как мало тех, с кем можно узнавать себя как своей жизни отражение, как много тех, с кем лучше бы молчать, кому не проболтаться бы в печали, как мало тех, кому мы доверять могли бы то, что от себя скрывали, с кем силы мы душевной найдем, кому душой и сердце слепо верим, кого мы непременно позовем, когда беда откроет наши двери, как много их, с кем можно не мудря, с кем радость, печаль мы разделили. Наверное, только им благодаря мы этот мир изменчивый любили. Эдуард Асадов.

На вечернем сеансе в небольшом коротке пела песню актриса на чужом языке. Сказку венского леса я услышал в кино. Это было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда?

это было недавно, это было давно. Этим дням не подняться и не встать из огня.

Мой вам совет. При любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой. Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой. Будьте приветливы, доброжелательны, стрессоустойчивы, в чем-то просты. Больше читайте, тогда обязательно мысли и речи не будут пусты. Не осуждайте других, не злорадствуйте, помните истину. Прошлого нет, возраст не важен, указанный в паспорте, только душа знает, сколько вам лет. Будет тогда в жизни все замечательно, снимет любую печаль, как рукой. Но главное здесь, при любых обстоятельствах, делайте вид, что на сердце покой.

Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой.

тихо. По веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просень, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег, тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звездой озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кост твоих светлую прядь, и над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится, он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек? Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое сберегу, ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни. Вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелетные дни. Снег, снег, снег, снег, снег над тайгою кружится, вьюга заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних

0: Отлично. Максим Трифан, за рояль, пожалуйста.
1: Я их не помню. Я не помню рук, которые с меня срывали платья. А платья помню. Помню, скольких мук мне стоили забытые объятия. Как не пускала мама, как дитя трагически смотрела из манежа. Как падала набойками частя в объятия вечера. И был он свеже заваренным настоем из дождя вчерашнего и липовых липучек, которые пятнали не щадя наряд парадный, сексапильный лучший и ту скамью, где истово скребя ошметки краски, мокрая, шальная, я говорила: «Я люблю тебя». Кому? Не знаю. Для чего? Нет. Это тебе.

свежо ли смелый век вдвоем, что в имени тебе моем вопрос на 20 000 лет, и за углом кофейня навстречу плут весьма поэт, он лихо врет, какой дурак.

наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Мне рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

между прошлым и будущим именно он называется жизнь.

Надо было поостеречься. Надо было предвидеть сбой. Видно, отче решил развлечься и проверить меня тобой. Я ждала от него подвоха. Он решил не терять ни дня. Что же? Бинго. Мне правда плохо. Он опять обыграл меня. От тебя так тепло и тесно. Так улыбка твоя горька. Бог играет всегда нечестно. Бог играет наверняка. Он блефует, он не смеется. Он продумывает ходы. Вот поэтому медью солнце заливает твои следы. Вот поэтому взгляд твой жаден, а дыхание как прибой. Ты же знаешь, он беспощаден, он расплавит меня тобой. Он разъест меня черной сажей злых волос твоих, злых ресниц. Он, наверное, заставит даже умолять его падать ниц. И распнет ведь не на Голгофе. Ты быстрее меня убьешь. Я зайду к тебе выпить кофе и умру у твоих подошв.

Нельзя входить в Новый год со старыми проблемами и обидами. Сделай окружающим тебя людям лучший подарок. Прости их. К праздничному столу твоя девушка сделала салат оливье. И ты думаешь, да ты серьезно? Докторская колбаса вместо мяса – это вообще законно? Смотришь на нее и понимаешь, ну, зато она у тебя самая красивая. А сам в это время под столом пишешь смс-ку маме, чтобы она к вашему приезду сделала нормальный салат. А помните, как в детстве нас всех учили мамы: надо быть добрым, дай мальчику игрушку. Ты ему дашь, он тебе.

0: себе, все будете играть. Кто-то вырос и забыл, а кто-то помнит, и так всегда и делает. Ты ему, он тебе. Вы скажете «коррупция», я скажу «доброта». Мама плохому не научит.
1: И нельзя плохо думать о человеке, который раньше был твоим одноклассником и троечником и все время списывал, в том числе и у тебя, а потом стал министром. И сейчас работает в Роскосмосе. Я смотрю новость, а там наша ракета взлететь не может. И понимаю, что это я сам виноват. Если бы я знал физику получше, то и ему было бы полегче.
0: Не стоит гневаться на водителей других автомобилей. Вот стоишь ты на перекрестке, и тут он откуда-то вылетает на своей приоре. Первая мысль, ну куда ты лезешь? Ты видишь, я поворачиваю, понаприезжали тут. И вдруг подумаешь, да чего я? Надо быть добрее. Возьмешь и уступишь ему дорогу. Езжай, добрый человек. Убери пистолет, видишь? Все, пропускаю.
1: Нельзя человека ненавидеть только за то, что он обещал в наступившем году повысить зарплаты. Обещал? Но ведь это его работа. Нельзя ненавидеть человека только за то, что он делает свою работу. Да и деньги ему сейчас нужнее. Ему кто-то на машине гвоздем нацарапал «жмот». Нацарапал и простил. Потому что надо прощать.
0: Нельзя хотеть убить человека только за то, что он твой сосед, ночью что-то празднует с караоке, а утром сверлит стену. Убивать людей нельзя, даже если очень хочется.
2: Надо быть добрым.
0: Зубы и вперед, потому что надо.
2: Надо быть добрым, милым и добрым, надо быть.
0: Ну, а кто, если не ты? Друг.
1: Мне и самому есть за что извиниться. Прошу прощения у женщины, которой я не уступил место в метро. Я был неправ. Хотя там же были свободные места, но нет, ведь проще меня согнать, чем немного пройтись по вагону. И кто из нас двоих эгоист? В общем, я прошу прощения у этой женщины еще и за эту песню. На всякий случай. В этом году я понял, что если хочешь делать добро, то нужно начинать с себя. Надо делать комплименты обычным людям на улице. Девушка, вы очень красивая. И парень у вас красивый, сильный. У него наверняка очень поставленный удар. До свидания, девушка.
0: Поднимать с земли мусор, если кто-то не попал в урну. Даже если это ты не попал в урну. Особенно, если это ты не попал в урну.
1: Говорить спасибо гардеробщику. Серьезно, я очень бережно вешаю вашу одежду, даже без петелек, но никто ни разу меня не поблагодарил. Улыбайся, старайся, делай что-то, не ленись, работай над собой, будь лучше, честнее, неси свет.
0: Это не поможет. В глобальном смысле это не сделает мир лучше, но кому-то на секунду станет хорошо.
2: Надо быть добрым, милым и добрым, надо быть.
0: И даже если очевидно, что человек нехороший человек,

здесь лапы у ели дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу.

Не брось меня, Господи, пришли ко мне ангела. Мы выпьем по маленькой, закурим вдвоем. Он даст мне знак радости, я дам ему валенки. Мы крепко обнимемся и тихо споем. Пошли меня, Господи, к далекой праматери за непослушание, за хамство и блуд. Себя обеспечивать людским подаянием, спать там, где не выгонят, пить то, что нальют. Убей меня, Господи, но лучше по-божески. Болезни, страдания оставь для Иуд, а мне порешительней с прямым попаданием. Но для покаяния оставь 5 минут. Возьми меня, Господи, на небо садовником, поливщиком яблони, с которой нельзя слегка приворовывать. Я буду с той яблони и ужинать с ангелом, ведь мы с ним друзья. Не брось меня, Господи, пришли ко мне ангела. Мы выпьем по маленькой, закурим вдвоем. Он даст мне знак радости, я дам ему валенки. И мы не расстанемся, пока не споем.

этаже, я в удобном положе, выбиваю чашку ко, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви.

никуда, я им за это благодарен, я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать, отправляюсь ночью спать, о чудесной красоте я

Долго шел по коридорам, кругом, как враг, таилась тишь. На пришлица враждебным взором смотрели статуи из ниш. В угрюмом сне застыли вещи, был странен серый полумрак, и точно маятник зловещий звучал мой одинокий шаг. И там, где глубже сумрак хмурый, мой взор горящий был смущен едва заметной фигурой в тени столпившихся колонн. Я подошел, и вот мгновенный, как зверь, в меня вцепился страх. Я встретил голову гиены на стройных девичьих плечах. На острой морде кровь налипла, глаза зияли пустотой, и мерзко крался шепот хриплый. Ты сам пришел сюда, ты мой. Мгновения страшные бежали, и наплывала полумгла, и бледный ужас повторяли бесчисленные зеркала.

Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся.

лесу пил березовый сок с ненаглядной пивуньей, в стогу ночевал, что имел, потерял, что любил, не сберег. Был я смел и удачлив, а счастья не знал, и носило меня, как осенний листок. Я менял города, я менял имена, надышался я пылью заморских дорог, где не пахли цветы, не блестела луна. И окурки я за борт бросал в океан, проклинал красоту островов и морей, и бразильских

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шипку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную. И сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство, сделанное из коридора, и кончается счетчиком. А если войдет живая Милка, пасть разевая, выгони, не раздевая. Не выходи из комнаты. Считай, что тебя продуло. Что интереснее на свете стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был? Тем более изувеченным. О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав босанову в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты. О, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито, эрго сум, как заметила в форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты. На улице чини Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, космоса, эроса, расы, вируса».

Спят ушата, спят ежата, медвежата, медвежата и

ли клеверное поле, заскрипят ли сосны на ветру. Я замру, прислушаюсь и вспомню, что и я когда-нибудь умру. Но на крыше, возле водостока, встанет мальчик с голубем тугим, и пойму, что умереть жестоко и к себе, и, главное, к другим. Чувства жизни нет без чувства смерти. Мы уйдем, не как в песок вода, но живые, те, что мертвых сменят, не заменят мертвых никогда. Кое-что я в жизни этой понял, значит, я недаром битым был. Я забыл, казалось, все, что помнил, но запомнил все, что я забыл. Понял я, что в детстве снег пушистей, зеленее в юности холмы. Понял я, что в жизни столько жизней, сколько раз любили в жизни мы. Понял я, что тайно был причастен к стольким людям сразу всех времен. Понял я, что человек несчастен, потому что счастье ищет он. В счастье есть порой такая тупость. Счастье смотрит пусто и легко. Горе смотрит тягостно потупясь, потому и видит глубоко. Счастье словно взгляд из самолета. Горе видит землю без прикрас. Счастье есть предательское что-то. Горе человека не предаст. Счастлив был я неосторожно. Слава Богу, счастье не сбылось. Я хотел того, что невозможно. Хорошо, что мне не удалось. Я люблю вас, люди, человеки, и стремление к счастью вам прощу. Я теперь счастливым стал навеки, потому что счастья не ищу. Мне бы только клевера сладинку на губах застывших уберечь, мне бы только тайную слабинку все-таки совсем уберечь.

Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Что не век, то век железный, но дымится соль чудесный, блещет тучка. Я в 5 лет должен был от скарлатины умереть. Живи в невинный век, в котором горя нет, ты себя в счастливце прочишь. А при грозном жить не хочешь, не мечтаешь о чуме флорентийской и проказе, хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме. Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме. Что не век, то век железный, но дымится сад чудесный, блещет тучка.

Завидуй никому крепки тесные объятия. Время — кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки. С нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять. Словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять.

0: следую никому.
1: Дышать перестала, и опять меня уносит к вокзалу, как со второго бокала вина на разлив дешевого бара. Параллельно писать две истории довольно сложно, я не буду спорить, не убить.

Товарищ ушел, он лопату схватил,

скользящей нитиной печали не снимет. Дорогая, нет ничего объясними любви нашей, так же, как и не любви нашей. Нет ничего объясними, черт с ними. Мы как иссохшие пилигримы идем мимо. Только нет никакого мимо, есть ладонь.

так живем. Одинаковые, некрасивые, восклицательные и бессильные, будто линии, параллельные горизонту линий, параллельные горизонту.

Taxi berceuse océane, nageant et limone, piscière, настойчиво, нежно, бирьяна, я ей.

Já as tuas facas na galoada, já guio, vlubovna magnia.

И вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья.

Когда же вы скажете слово? Когда обойдете ко и взгляд опускаю устало, шепнула она, как в бреду.

Тебя хоть там любят? Скажи мне, не мучай. Тебя хоть там любят? Запомни, послушай. На всякий пожарный, на экстренный случай, чтоб не было трудно, я вытрясла душу. Чтоб больше не думать и больше не помнить, чтоб снова тревогой тебя не изранить, я вытрясла душу в уныние комнату. О, Господи, дай мне короткую память. Тебя хоть там любят, лелеют, целуют, тебя обнимают, ты счастлив, ты весел. Нет, нет, не тоскую, нет, нет, не скучаю я, вытрясла душу в уныние кресел. Не холодно хоть, не грустишь, не измучен. Зима, говорят, будет нынче суровой, на всякий пожарный, на экстренный случай. Я вытрясла душу в уныние словом, чтоб больше не выглядеть слабой и скучной. Но помни, родных не бросают, не губят. Ну что же молчишь ты? Скажи мне, не мучай. Тебя хоть там любят? Тебя хоть там любят?

Наступила закат, одноглазая, но симпатичная ночь. Тянет заячьим супом от деда Мазая. Уложив и на полу от буржуйки со

видя меня, знает, падла, когда никогда попаду. Ну да я не спешу с ним, пока интересней. В небесах этих мной не весь сколько насчитан

гирлянду и вызови смех. Ты уже не мальчик, это известно, уже и не в борде.

Там в конце концерта биса не будет. Там в морозе звездное эхо декабря.

здесь лапы у ели дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу,

0: Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вала. Домашние звери стояли в пещере, над яслями теплая дымка плыла. Доху отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса с просонья в полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу и погост, ограды, надгробья, оглобля в сугробе, и небо над кладбищем полное звезд. А рядом, неведомая перед тем, застенчивей плошки, в оконце сторожки мерцала звезда по пути в Вифлеем. Растущее зарево рдело над ней и значило что-то. И три звездочета спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюдах дары, и ослики сбруя, одни малоросли другого, шажками спускались с горы. Как шли вдоль запруды ослы и верблюды, могли хорошо разглядеть пастухи. «Пойдемте со всеми, поклонимся чуду», сказали они, запахнув кожухи. По той же дороге, через эту же местность, шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы. У камня толпилась орава народу, светало, означились кедров стволы. «А кто вы такие?» — спросила Мария. «Мы племя пастушье, и небо послы пришли вознести вам обоим хвалы. Всем вместе нельзя, подождите у входа». Светало. Рассвет, как пылинки золы, последние звезды сметал с небосвода. И только волхвов из несметного сброда впустила Мария в отверстие скалы. Он спал, весь сияющий в яслях из дуба, как месяц луч в углубленье дупла. Ему заменяли овчинную шубу ослиные губы и ноздри вола. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то...
1: Нынче стоит парад.

Осторожные зрители молча кутались в шубы, и какая-то

уж конец безобразию. И так уже скоро, мол, мы начнем голодать. И никто не додумался просто

Даже светлый подвиги — это только ступени. Бесконечные пропасти недоступны весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так.

Дорогая Марлен, я пишу вам роман. Я не знаю, как скоро вы его проживете. Мои годы летят, да вы правы, я пьян. Я пришлю вам вино, я надеюсь, вы пьете. Я пишу вам в отель, я пишу вам в ноябрь. Я пишу вам, каким будет теплым июль. Мне так многое нужно написать вам хотя бы, рассказать, как я вас бесконечно люблю. Чтобы бессонница моя и малярия с любовью

С любовью ваш целую я, Эрих Мария, дорогая Марлен. Я пишу вам роман, я почти весь иссяк. Я совсем на излете, мои годы летят. Да вы правы, я пьян. Я пришлю вам коньяк, я надеюсь, вы пьете.

как не сплю. Мне так многое нужно написать вам хотя бы, рассказать, как я вас бесконечно люблю.

Я-то знаю, что врут, потому что живым от Марлен не уйти. Я пишу вам на дно, я пишу вам ваш ад. Отпустите меня без сомнений и зла. Ну а что до вина, возвращаю назад. Я теперь после вас безнадежно трезва.

Что-то есть в нем такое, чего нет в тебе. Тяжело объяснить. Я не знаю сама, но когда он случается в чьей-то судьбе, непременно чарует и сводит с ума. С ним легко и смешно. Он чертовски хорош. Балагур, баламут, обаятельный льстец. Это он, на которого ты не похож. Это он, похититель девичьих сердец. Он придет среди ночи с бутылкой вина. Он потащит на крышу смотреть на луну и шепнет по пути: «Ты такая одна». И ты свято поверишь в такую одну. Только звезды с годами все дальше от нас, и луна все бледней, и на крыше ветра. Ты не ленишься раньше вставать каждый раз для того, чтобы кофе сварить мне с утра. Ты все больше молчишь и обычен на вид. Комплиментами сыпать, увы, не мастак. Только рядом всегда, если сердце болит. Только рядом всегда, если что-то не так. И букеты твои, и вино не бог весть. Ты, конечно, не даришь звезд, ни планет. Что-то есть в нем такое. Да, что-то в нем есть. Хорошо, что в тебе всего этого нет.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой

0: Слово.
1: Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом. Словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший добро и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества. И как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова.
2: 4 года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи, но нам сказал спокойно капитан. Еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас. Прикованными к веслам на галерах и равный бой корабль кренится наш. Спасите наши души человечьи, ну, крикнул капитан на абордаж. Еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной. А крысы пусть уходят с корабля, они мешают схватке бесшабашной. И крысы думали, о чем не шутит черт, и тупо прыгали, спасаясь от картечи. А мы с фрегатом становились борт-а-борт. Еще не вечер, еще не вечер. Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза. Чтоб не достаться с прутом или крабом, кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах, мы покидали тонущий корабль. Но нет, им не послать его на дно. Поможет океан, свалив на плечи, ведь океан-то с нами заодно. И прав был капитан, еще не вечер, ведь океан-то с нами заодно. И прав был капитан.

Отлично. Максим Трифан, за рояль, пожалуйста.

союз нерушимый, республик свободных. Сплотила навеки Великая Русь. Но я боюсь, что ректификат безропотных и подколодных страшнее, чем яд, страшнее, чем взрыв. И я кричу, и я никак не проснусь, не стой над душой.

никогда больше не быть под засовом. Тому, кто дышал, тому, кто пел, тому, кто мимо всех схем. Мое сердце как мел, и я пишу с собой по бетонным заборам. Я вас любил так искренно, я не хочу тревожить вас ничем. Не стой над душой, не стой над душой, мама. Мы воронка на месте храма,

Мокрый снег, машины, люди, огни, дома. А он кричит мне: наплюй на всех, на самом деле теперь весна.

Вы знаете, что люди могут не вернуться, зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться, и больше вас не ждать, и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться, не выдержать свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на тысячи ключей замкнуться, и понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Задумайтесь о том, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, могут не звонить. И никогда вам к ним уже не прикоснуться. Задумайтесь, а кто еще вас может так же полюбить?

прощай, помолись, скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет, и вот уже ты мне приносишь заваренный чай. С него начинается мертвый.

экран. Любовь — это мой заколдованный дом. И думаю, что все еще спят там вдвоем. На улице Сакаванцетти, мой дом 22. Они еще спят, но они еще помнят слова. Их ловит безумный ночной.

прилетает по ночам ворон, он бессонницы моей кормчий. Даже если я ору ором, не становится мой ор громче. Он едва на 5 шагов слышен, но и это, говорят, слишком. Но и это, говорят, дар свыше, быть на целых 5 шагов.

На земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. И однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький. Сапоги ему выдали маленькие. Каску выдали ему маленькую. И маленькую по размерам шинель. А когда он упал некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня.

наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

спину. А теперь кругом пасутся стада, что слева, что справа. Я скосил эти травы,

0: Спасибо, ребята, большое.
1: Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Герцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надей,

хотелось, чтобы... Я банально скажу, прости. Солнце самой высокой провы озарило твои пути. Мне бы вот разрешили только теплым ветром из угла целовать тебя нежно в челку цвета воронова крыла. Мне бы только не ляпнуть в шутку, удержаться и промолчать, не сказав никому, как трудно и смешно по тебе скучать.

Тихо, по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просень, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег, тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звезда озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кост твоих светлую прядь. И над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится. Он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек? Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое сберегу? Ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни. Вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелетные дни. Снег, снег, снег, снег, снег над тайгою кружится. Вьюга заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится залитый солнце, вокзальный перрон завтрашних

Это стоянка, стройка, гаражи, старый пруд. Очень много каких-то дач, их все время жгут. Лужа, которая не сохнет целый год, и вокруг слой грязи, кусты, деревья, кусты. Это я все излазил, а там, я знаю, дальше есть поле ровное. Я видел его в бинокль, оно огромное. А что за этим полем? Надо туда сходить или сгонять на велике. Главное, чтобы не узнали родители. А там за этим полем лежит просто-напросто мир весь. Я планирую все увидеть, я обязательно вырвусь. Только надо хорошо себя вести, и я буду. Я сделаю уроки, я вынесу мусор, я помою посуду. А потом туда, где ждут горы, реки и ели, я обязательно к ним приду с бутербродами в своем портфеле. Днем буду смотреть на облака, а ночью на космос. Я не потеряюсь, у меня есть папин компас.

Можно было бы, конечно, позвать с собой старшего брата, но не думаю, что он пойдет. Вряд ли. Он все время торчит там, в этом своем институте, говорит, скучно. Но деваться некуда от этой жути. А вот я не собираюсь делать то, чего мне не хочется. Я всегда буду делать только то, что хочется. Я не буду жаловаться на тяжелую судьбу мою. И если что-то пойдет не так, я что-то придумаю. Во взрослой жизни, говорят, много сложностей. Ну и пусть, я очень терпеливый. И я своего добьюсь, я обязательно увижу океан.

списывать домашку. Бабуля говорит: все сойдет, как вода с гуся. Нет, бабусь, я женюсь и не разведусь. Мне других не надо, будь их 5 или 90. Я люблю Дашу.

Пьеса моя, думала, забыта. Нет, на скольких не бывал лучше, но не так. Милый сердцу уголок Знаменской и Спасской, не под сенью дубрав уголы с камней.

Лицею маня, жалко, что одна. Как хотелось нам за ним с девкой в черном платье под шифонный локоток взять ее скорей. Двор учил меня всему, и заметим, кстати,

совсем не та. Приходит мне, руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть, не сразу этим

осаданенность. О, кто-нибудь, приди, нарушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что.

коленями на жесткий подоконник и форточку, раскрытый рыбий рот, вдохнуть, вдохнуть. Так тянет кислород из серого мешка еще живой покойник, и сердце в нем стучит. Пора, пора. И небо давит землю грустным сводом, и ночь белесоватая сера, как серая подушка с кислородом. Но я не умираю, я еще упорствую, я думаю. И снова над жизнью моей горячо колдует требовательное слово. И, высунувши форточку лицо, я вверх гляжу на звездное убранство, на рыжее вокруг луны кольцо. И говорю так, никому в пространство, как в бане испарение грязных тел, над миром испарение темных мыслей, гниющих тайн, непоправимых дел, такой проклятой духотой нависли, что даже настежь, распахнув окно, дышать душе отчаявшейся нечем. Не странно ли, мы все болезни лечим, саркому и склероз, и старость, но на свете нет еще таких лечебниц, где лечатся от стрептококка зла. Вот так бы на коленях поползла по выбоинам мостовой, по щебне глухих дорог. Куда, бог весть куда, в какой-нибудь дремучий скит забытый, чтобы молить прощения и защиты, и выплакать, и вымолить. Когда б я знала, где они, заступники засимые, не угасли свет неугасимый света.

0: и не черный, не гражданин, а просто человек, как я, быть может, слишком непроворно и грустно доживающий свой век.
1: Он капитан, и родина его Марсель. Он обожает споры и шумы и драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль и любит девушку из Нагасаки.

рваные знаки. И вечерами джигу в кабаках танцует девушка из Нагасаки. У ней такая маленькая грудь и губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. Кораллы алые, как кровь, и шелковую блузку цвета хаки, и пылкую, и страстную любовь везет он девушке из Нагасаки. Вернулся капитан издалека, и он узнал, что джентльмен во фраке однажды, накурившись,

уходит капитан в далекий путь. Не видев девушки,

в чистом поле дожди косые. Эх, нищета, за душой ни копья. Я не знал, где я, где Россия. И куда же я без нее? Я не знал, где я, где Россия. И куда же я без нее? Только время знобит колотит. Кто за всех, если дух на двух? В третьей роте бескрайней плоти безымянный поет петух. В третьей роте бескрайней плоти безымянный поет петух.

равно можно песенку прожить иначе. Можно крылышки оборвать, только вырастет новый мальчик за меня года воевать. Только вырастет новый мальчик за меня года воевать. Так слушай, как же нам всем не стыдно. Эй, оп, спасите ваши души. Знаешь, стыдно, когда не видно, что услышал ты все, что слушал. Мне очень стыдно, когда не видно, что услышал ты все, что слушал. Стань живым, доживешь до смерти, гляди в омут и верь судьбе, как записки в пустом конверте.

Я надежа гвозди и также тянутся к нашим рукам. А я разгадан своей тетрадкой. Топором меня в рот рубите, эх! Вот так вот прижмет рогаткой.

любовью, да Бог с ней с милой. Потому как виновенный я, а пойми, не скули, помилуй, плачь по всем, плачь, аллилуйя. А пойми, не скули, помилуй, плачь по всем, плачь, аллилуйя. На фронтах мировой поэзии люди честные, все святые. Я не знал, где искать Россию, а Россия есть Рос и ты. Я не знал, где искать Россию.

любовь неразделенная страшна. Но тем, кому весь мир лишь биржа, драка, любовь неразделенная смешна, как профиль Сирано де Бержерака. Один мой деловитый соплеменник сказал жене в театре «Современник»: «Ну что ты в Сирано своем нашла? Вот дура! Я, к примеру, никогда бы так не страдал из-за какой-то бабы. Другую бы нашел, и все дела». В затравленных глазах его жены забито проглянуло что-то вдовье, из мужа перло, аж трещали швы, смертельное духовное здоровье. О, сколько их, таких здоровяков, страдающих отсутствием страданий! Для них есть бабы, нет прекрасной дамы. А разве сам я в чем-то не таков? Зевая, мы играем, как в картишки, в засаленные, стертые страстишки, боясь трагедий, истинных страстей. Наверное, мы с вами просто трусы, когда мы подгоняем наши вкусы под то, что подоступней, попростей. Не раз шептал мне внутренний подонок из грязных подсознательных потемок: «Э, братец, это сложный материал». И я трусливо ускользал в несложность и, может быть, великую возможность любви неразделенной потерял. Мужчина, разыгравший все умно, расчетом на взаимность обесчещен. О, рыцарство печальных Сирано, ты из мужчин переместилась в женщин. В любви вы либо рыцарь, либо вы не любите. Закон есть непреклонный: в ком дара нет любви неразделенной, в том нету дара Божьего любви. Дай Бог познать страданий благодать и трепет безответный, но прекрасный, и счастье безнадежно ожидать, и счастье глупой верности несчастной, и тянущийся тайно к мятежу против своей души оледененной, в полулюбви запутавшись, брожу с тоскою о любви неразделенной.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

за поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

свежо ли смелый век вдвоем, что в имени тебе моем вопрос на 20 000 лет и за углом кофейня навстречу плут весьма поэт, он лихо врет, какой дуэт.

0: sem treysta.
1: Строчка за строчкой хочется не мешать. Он открывает форточку подышать. Он достает шампанское, колет лед. Ставит Шопена, смотрит в окно и ждет.

Ночью всплывает строчка про быть, не быть. Срочно черкнуть в блокнотик, чтобы не забыть. Шарит в потемках тайна.

среди миров в мерцании светил. Одной звезды я повторяю имя, не потому, что я ее любил, а потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомнения тяжело, я у нее одной ищу ответа, не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света.

молодым за любовь к себе сражаться. Перед зеркалом седым независимо держаться. Хорошо всего хотеть брать свое и не украдкой гордой гривой шелестеть, гордо славиться палаткой, то это затевать, порываясь тем этим вечно повод подавать.

но пронзительный мотив начинается. Внимание! Спят друг друга обхватив молодые, как в нирване, и в невежестве своем молодые.

0: Говоришь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я,
1: чтоб восходы с закатами наблюдал из окна,
0: а мне б дороги далекие и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне словно воздух нужна, чтобы жить километрами, а не квадратными метрами. Холод, дождь, мошкара, жара не такой уж пустяк, чтоб пустать от усталости, а не от собственной старости, и грустить об оставшихся, о себе не грустя, пусть лесною Венерою пихта лапкой по нервам бьет, не на выставках на небе изучать колера, и чтоб таежные запахи, а не комнаты затхлые, и не жизнь в кабаках рукав прожигать у костра. А ты твердишь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна, а мне б дороги далекие и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне словно воздух нужна.

гараже, я в удобном положе, выбиваю чашку ко, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви, и вот они уже.

за это благодарен. Я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать. Отправляюсь ночью спать. О чудесной красоте я

Там лес и дом, и курочки рябые. Там золото вечернего крыльца. Там голуби жемчужно-голубые прогуливаются. Там остается непочатая книга. Там, на границе памяти и сна, у дедушки и бабушки черника растет в ногах, а в головах сосна.

Я смысл этой жизни вижу в том, чтоб не жалея ни души, ни тела, идти вперед, любить и делать дело, себя не оставляя на потом. Движение постигая красоту окольного пути не выбирая, наметив самый край

пролетят в полночной темноте увидеть свет и выйти к свету, как выходят к цели все виражи.

всех тех, что на тебя рукой махнули. На каждого из нас у смерти есть по пуле, так стоит ли

тебя, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят. А остальные мимо пролетят.

стук сердца, когда тебя со мною нет, не слышно, раздевшись ко мне.

лгут, не видя дисплея. Курсором режу пустоту. Так странно держаться на грани сна и бытия.

предчувствуя горечь гонений. На грани гражданской войны от имени всех поколений скажу я владельцам страны за тем, чтоб избегнуть событий, что горе земле принесут. Прошу вас совсем уходить. Проигран с историей.

белая вошь и держит над вами корону всеобщая красная ложь. Господь!

вглядитесь в российские лица. Остатки от казней и войн

Мария входит в дом наш постепенно. Чудовище Босх наивный здесь вывернулся.

0: искренне врет и до смерти пьет без закуски, виновный в молчании народ. Не свидетель, но святитель станет времени знамением уходить по разбросанным камням.
1: В земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. И однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький. Сапоги ему выдали маленькие. Каску выдали ему маленькую. И маленькую по размерам шинель. Шинель. А когда он упал некрасиво, не

появлю, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужнее.

кто нужнее. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, о себе еще меньше. Но мне хочется думать,

я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода.

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

0: дорога без конца, дорога без конца.
1: Жираф. Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонки, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и нега дана, и шкуру его украшает волшебный узор, с которым равняться осмелится только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав? Ты плачешь? Послушай, далеко на озере Чад изысканный бродит жираф.

Непоправимою это беда, что с подругою не встретится он никогда. Лебедь в

Он целых 28 лет и 28 зим к тому же хранил в себе один секрет и был в семье примерный муж. Все было вроде как всегда, жена готовила обед, но приключилась вдруг беда. Он взял и вспомнил про секрет. Под шум и кислый запах щей, ворчание с ужина и с утра, он вспомнил все до мелочей, как будто было то вчера. Она сидела у окна, и мягкий чудный лунный свет окрасил в бледные тона ее прекрасный силуэт. Струились пряди по плечам, спускались змейками на грудь, и он подумал сгоряча: «Женюсь на ней когда-нибудь». Он вспомнил все до мелочей, изгибы линий, мягкость губ и жар ее простых речей, и за окном огромный дуб, сплетение рук, слияние тел, каскад каштановых волос и то, как он ее хотел, до исступления, до слез, признаний трепетных поток, как он на ушко их шептал, смешной над ухом завиток, что от дыхания трепетал. Она смотрела на него глазами влажными, как ночь. Слова пенили, как вино. «Люблю тебя, роди мне дочь». С утра он потерял покой, то суетился, то скучал, потом, закрыв лицо рукой, сидел на стуле и молчал. Жена ворчала, как всегда, ругала убежавший суп. И он заметил, что года ей постаревшие не к лицу, что не идет ей белый цвет и пряди крашеных волос, и целых 28 лет. Все было как-то не всерьез. Вдруг он вскочил, схватил пальто, забыл про шапку и носки. Все 28 лет не то. Все 28 зим тоски. Нашел тот дом. У дома дуб. Вскочил по лестнице стрелой. Унять бы дрожь с холодных губ и трусость гадкую долой. Она, наверное, сейчас пьет чай и кутается в шаль. И из ее прекрасных глаз струится тихая печаль. А может, принялась вязать, а может, кружево плести. Так много надо ей сказать, а главное сказать прости. Открыла дверь, в глазах вопрос. Ей было словно 20 лет. Каскад каштановых волос, знакомый сердцу силуэт, над ухом легкий завиток. Как много лет назад, точь в точь. Вы не ошиблись? Нет, не мог. Вы Аня. Вера, ее дочь. А Аня? Мамы больше нет. Кто вы? Он повернулся вспять. Я шел к ней 28 лет. Она ждала вас. 25. Как закружилась голова, как сердце ёкнуло в груди. И вспомнил он ее слова с мольбою: «Ты не уходи». Он сгорбился, поплелся прочь. Сплетение рук, слияние тел. «Люблю тебя, роди мне дочь», а ведь он правда дочь хотел. Как странно. Ани больше нет. Заплакал, бросил в тишину. Я буду много-много лет любить тебя. Тебя одну.

0: Нельзя входить в Новый год со старыми проблемами и обидами. Сделай окружающим тебя людям лучший подарок. Прости их. К праздничному столу твоя девушка сделала салат оливье. И ты думаешь, да ты серьезно? Докторская колбаса вместо мяса – это вообще законно? Смотришь на нее и понимаешь, ну, зато она у тебя самая красивая. А сам в это время под столом пишешь смс-ку маме, чтобы она к вашему приезду сделала нормальный салат.
1: А помните, как в детстве нас всех учили мамы: надо быть добрым, дай мальчику игрушку. Ты ему дашь, он тебе, все будете играть. Кто-то вырос и забыл, а кто-то помнит, и так всегда и делает. Ты ему, он тебе. Вы скажете: коррупция. Я скажу: доброта. Мама плохому не научит.
0: И нельзя плохо думать о человеке, который раньше был твоим одноклассником и троечником и все время списывал, в том числе и у тебя, а потом стал министром. И сейчас работает в Роскосмосе. Я смотрю новости, а там наша ракета взлететь не может. И понимаю, что это я сам виноват. Если бы я знал физику получше, то и ему было бы полегче.
1: Не стоит гневаться на водителей других автомобилей. Вот стоишь ты на перекрестке, и тут он откуда-то вылетает на своей приоре. Первая мысль: ну куда ты лезешь? Ты видишь, я поворачиваю, понаприезжали тут. И вдруг подумаешь: да чего я? Надо быть добрее. Возьмешь и уступишь ему дорогу. Езжай, добрый человек. Убери пистолет, видишь? Все, все, пропускаю.
0: Нельзя человека ненавидеть только за то, что он обещал в наступившем году повысить зарплаты. Обещал? Но ведь это его работа. Нельзя ненавидеть человека только за то, что он делает свою работу. Да и деньги ему сейчас нужнее. Ему кто-то на машине гвоздем нацарапал жмот. Нацарапал и простил. Потому что надо прощать.
1: Нельзя хотеть убить человека только за то, что он твой сосед, ночью что-то празднует с караоке, а утром сверлит стену. Убивать людей нельзя, даже если очень хочется.
2: Надо быть добрым.
1: Зубы и вперед, потому что надо.
2: Надо быть добрым, мирным и добрым, надо быть.
1: Ну, а кто, если не ты, друг?
0: Мне и самому есть за что извиниться. Прошу прощения у женщины, которой я не уступил место в метро. Я был неправ. Хотя там же были свободные места, но нет, ведь проще меня согнать, чем немного пройтись по вагону. И кто из нас двоих эгоист? В общем, я прошу прощения у этой женщины еще и за эту песню. На всякий случай. В этом году я понял, что если хочешь делать добро, то нужно начинать с себя. Надо делать комплименты обычным людям на улице. Девушка, вы очень красивая. И парень у вас красивый, сильный. У него наверняка очень поставленный удар. До свидания, девушка.
1: Поднимать с земли мусор, если кто-то не попал в урну. Даже если это ты не попал в урну. Особенно, если это ты не попал в урну.
0: Говорить спасибо гардеробщику. Серьезно, я очень бережно вешаю вашу одежду, даже без петелек, но никто ни разу меня не поблагодарил. Улыбайся, старайся, делай что-то, не ленись, работай над собой, будь лучше, честнее, неси свет.
1: Это не поможет. В глобальном смысле это не сделает мир лучше, но кому-то на секунду станет хорошо.
2: Надо быть добрым, мирным и добрым, надо быть.
1: И даже если очевидно, что человек нехороший человек,

0: Я их не помню. Я не помню рук, которые с меня срывали платья. А платья помню. Помню, скольких мук мне стоили забытые объятья. Как не пускала мама, как дитя трагически смотрела из манежа. Как падала набойками частя в объятья вечера. И был он свеже заваренным настоем из дождя вчерашнего и липовых липучек, которые пятнали не щадя наряд парадный, сексапильный лучший и ту скамью, где истово скребя ошметки краски, мокрая, шальная, я говорила: «Я люблю тебя». Кому? Не знаю. Для чего? Нет. Это тебе.
1: Время

Я в весеннем лесу пил березовый сок, с ненаглядной пивуньей в стогу ночевал. Что имел, потерял, что любил, не сберег.

назвал имена. Надышался я пылью заморских дорог, где не пахли цветы, не блестела луна. И окурки я за борт бросал в океан, проклинал красоту островов и морей и бразильских

Ночью мне придет с одноклассников ответ. Моя первая любовь нашлась легко, но нету фото ей сегодня лет. Ровно столько, сколько мне, нам бы встретиться.

ночью мне звонит весь шорт-лист моих друзей. Притворяюсь, что рассерженный лежу под кислородом, сам же никому не звоню и не пишу.

0: Слово.
1: Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом. Словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший добро и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и, как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова.

0: Ты.
1: Ты и я.
0: Я и ты.
1: Ты и я. Ах, улыбнись, ах, улыбнись во след, взмахни рукой. Недалеко за цинковой рекой. Ах, улыбнись в оставленных домах. Я различу на улицах твой взмах. Недалеко за

Улыбнись в оставленных домах, где ты живешь среди вороха бумаг и за.

поверить, что ты спишь с другим. Не могу представить, как ты выглядишь при этом. Под глазами ночи разошлись круги. Лучше быть плохим, но искренним.

0: Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером подышать свежим воздухом, веющим с океана. Закат догорал в партере китайским веером, и туча клубилась, как крышки концертного фортепиано. Четверть века назад ты питала пристрастие к люля и к финикам. Рисовала тушки в блокноте и немножко пела. Развлекалась со мной. Затем сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела. Теперь тебя видят в церквях, в провинции, в метрополии, на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошную чередой. И я рад, что на свете есть расстояния более немыслимые, чем между тобой и мной. Не пойми меня дурно, с твоим голосом, телом, именем ничего уже больше не связано. Никто их не уничтожил, но забыть одну жизнь, человеку нужна как минимум еще одна жизнь. И эту долю я прожил. Повезло и тебе. Где еще, разве что фотографии, ты прибудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива. Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии. Я курю в темноте и вдыхаю гнилью отлива.
1: Это я могу спеть только под одну гитару просто, потому что все...
2: Много песен о шахтерах было сложено.

когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не мед со стороны, напряжены их спины, колени сведены. Их тяжкая работа важней иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля, и встанет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, и мной

Ладно, ладно. Давай не о смысле жизни. Больше вообще ни о чем таком. Лучше вот о том, как в подвальном баре со стробоскопом под потолком пахнет липкой самбукой и табаком. В пятницу народу всегда битком. И красивые, пьяные, немые выбегают курить. Он в ботинках, она на цыпочках босиком. У нее в руке босоножка с отломанным каблуком. Он хохочет так, что едва не давится кадыком. Черт с ним, с мироустройством, все это бессилие и гнилье. Расскажи мне о том, как красивые немые приезжают на юг, снимают себе жилье, как старухи передают ему миски с фруктами для нее, и какое таксисты бессовестное жулье, и как тетка снимает у них во дворе с веревки свое негнущееся белье деревянное от крахмала. Как немного им нужно счастье мое, как мало. Расскажи мне о том, как постигший важный одинок, как у загорелых улыбки белые, как чеснок, и как первая сигарета сбивает с ног, если ее выкурит натощак. Говори со мной о простых вещах. Как пропитывают влюбленных густым мерцающим веществом, и как старики хотят продышать себе пятачок в одиночестве, как в заиндевевшем стекле автобуса, протереть его рукавом, говоря о мертвом, как о живом. Как красивые немые в первый раз целуют друг друга в мочке, несмелые, робкие. Как они подпевают радио, стоя в пробке. Как несут хоронить кота в бувной коробке, как холодную куклу в тряпке. Как на юге у них звонит, они не снимают трубки, чтобы не говорить тяжело дыша, мама, все в порядке. Как они называют будущих сыновей всякими идиотскими именами. Слишком чудесные и простые, чтобы оказаться нами. Расскажи мне о том, как она забирается прямо в туфлях к нему в кровать, читает Терезу Батисту, уставшую воевать, и закатывает глаза, чтобы не зареветь. И как люди любят себя по-всякому убивать, чтобы не мертветь. Расскажи мне о том, как он носит очки без диоптрии, чтобы казаться старше, чтобы нравиться билетерше, вахтерше, папиной секретарше. Но когда садится обедать с друзьями и предается сплетням, он снимает их, становясь почти 17-летним. Расскажи мне о том, как летние фейерверки над морем вспыхивают, потрескивая. Почему-то одна фотография, где вы вместе, всегда нерезкая. Как одна смс делается эпиграфом долгих лет унижения. Как от злости челюсти стискиваются так, словно ты алмазы в мелкую пыль дробишины. Почему мы всегда чудовищно переигрываем, когда нужно казаться всем остальным счастливыми, разлюбившими? Почему у тех, кто указывает нам место, пальцы вечно в слюне и сале? Почему с нами говорят на любые темы, кроме самых насущных тем? Почему никакая боль все равно не оправдывается тем, как мы точно о ней когда-нибудь написали? Скажи мне, как те, кому нечего сообщить, любят вечеринки, где много прессы? Все эти актрисы, метрессы, праздные мудотрясы, жаловаться на стрессы, решать вопросы, наблюдать за тем, как твои кумиры обращаются в человеческую труху. Расскажи мне, как на духу, почему красивым когда-то нам приросла презрительная гримаса? Почему мы куски бессонного злого мяса? Или лучше о тех у мыса? Вот они сидят у самого моря в обнимку, ладони у них в песке, и они решают, кому эти руки мыть и спускаться вниз, просить ножик у рыбаков, чтобы порезать дыню и ананас. Даже пахнут они гвоздик или анис совершенно не нами, значительно лучше нас.

вечернем сеансе в небольшом коротке пела песню актриса на чужом языке, сказку венского леса я услышал в кино. Это было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда?

Дни на Лену, бля, заграничные огни летят огни. На Лену заграничные огни летят огни.

Ковшику колесы вжик да вжик. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит. Как вдруг машина главная свой замедляет ход.

КПСС. В мотоциклетке марочной ЦК КПСС. Он машет Лене шляпою, спешит на перерез. Пожалуйте, Л. Потапов, в ЦК КПСС.

Но мало что меняется, старый свитер промок, и табачок кончается. Но не все, не все так плохо. Не печалься, брат, пока есть на свете кто-нибудь, кто нам с тобой рад.

но торопиться некуда, да и вспомнишь с трудом, как в нем был счастлив некогда. Но не все так плохо, не печалься, брат. Пока есть на свете кто-нибудь, кто нам с тобой рад.

упадешь на корточки, подойдет чей-то кот и потрется мордочка. Все не так уж плохо. Не печалься, брат. Видишь, есть все-таки кто-то, кто нам с тобой рад. Все не так уж плохо. Не печалься, брат. Все-таки есть.

меж листьев налились истомой розовой тюльпаны. Но страстно в сумрачную высь уходит рокот фортепианный. И мука там, иль торжество, разоблачение, иль загадка, но он ничей, а вы его. И вам сознание это сладко, а я лучей иной звезды ищу в сомнении тревожно. Я, как настройщик, все лады перебираю осторожно. Темнеет, комната пуста. С трудом я вспоминаю что-то, и безответно и чиста за нотой умирает нота.

ночи будут высосаны из пальца. Давай составим с тобой трек-лист, что будет фоном по жизни. Наверное, это и есть наш приз. Мы как провода провисли. Ой, Вася, пока тебе поется, пока душа летит, словно икар на солнце. Пой, парень, пока еще мы живы. Мы были ради женщин, а теперь ради наживы. Пой, милый, она тебя забыла. Твои стихи плохи, как у блохи. Здоровье было

Можно не осознавать, что это все напрасно. Давай распланируем наш парад и речь приготовим заранее. Цель не достигнута, никто не рад. Прикрыли театр наш камерный. Пой, Вася, пока тебе поется, пока душа летит, словно икар на солнце. Пой, парень,

брось меня, Господи. Пришли ко мне ангела. Мы выпьем по маленькой, закурим вдвоем. Он даст мне знак радости, я дам ему валенки. Мы крепко обнимемся и тихо споем. Пошли меня, Господь, к далекой праматери за непослушание, за хамство и блуд. Себя обеспечивать людским подаянием, спать там, где не выгонят, пить то, что нальют. Убей меня, Господи, но лучше по-божески. Болезни, страдания оставь для Иуд, а мне порешительней с прямым попаданием. Но для покаяния оставь 5 минут. Возьми меня, Господи, на небо садовником, поливщиком яблони, с которой нельзя слегка приворовывать. Я буду с той яблони и ужинать с ангелом, ведь мы с ним друзья. Не брось меня, Господи. Пришли ко мне ангела. Мы выпьем по маленькой, закурим вдвоем. Он даст мне знак радости, я дам ему валенки. И мы не расстанемся, пока не споем.

столько пород. Я столько падал, столько же вставал, хотелось крикнуть. Мне твердят, не стоит. На горизонте

0: Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шипку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную. И сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство, сделанное из коридора, и кончается счетчиком. А если войдет живая Милка, пасть разевая, выгони, не раздевая. Не выходи из комнаты. Считай, что тебя продуло. Что интереснее на свете стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был? Тем более изувеченным. О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав босанову в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты. О, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито, эрго сум, как заметила в форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты. На улице чей не Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет –

моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях?

чтоб не могли запеленговать. Друг подавал мне водку в стакане, друг говорил, что это пройдет. Друг познакомил с Веркой по пьяни, Верка поможет, а водка спасет. Не помогли ни Верка, ни водка, с водки похмелья, с Верки что взять? Лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать. Сыт я по горло, сыт я по глотку, ох, надоело петь и играть. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли.

рука на плечи, печать на крыле. В казарме проблем, банный день, промокла тетрадь. Я знаю, зачем иду по земле. Мне будет легко летать. Без трех минут бал, восковых фигур, без четверти смерть, семи драных шкур, хоть шерсти клок. Но как хочется жить, не меньше, чем спеть. Свяжи мою нить в узелок.

холодный апрель, горячие сны и вирусы новых нот в крови. И каждая цель ближайшей войны смеется и ждет, ждет любви. Наш лечащий врач согреет солнечный шприц, и иглы лучей опять найдут нашу кровь. Не надо, не плачь, сиди и смотри, как горлом идет любовь. Лови ее ртом, стаканы тесны, торпедный аккорд до дна. Рекламный плакат последней весны качает квадрат окна. Эй, дырявый висок, слепая орда, пойми, никогда не поздно снимать броню, целуя кусок трофейного льда. Я молча пришел к огню. Мы выродки крыс, мы пасынки птиц, и каждый на треть до сих пор патрон. Лежи и смотри, как ядерный принц несет свою плеть на трон. Ну не плачь, не жалей, кого нам жалеть?

Останься, пожалуйста, временем, годом и веком. Останься мгновением, останься приметой, эпохой. Останься, пожалуйста, просто моим человеком. Останься, пожалуйста, тем, на кого мне не похуй. Следами останься, шагов за спиной тихим эхом. Останься, когда хорошо, и побудь, если плохо.

до утра моим выдохом, легким вдохом. Останься, пожалуйста, просто моим человеком. Останься, пожалуйста, тем,

0: Останься моей самой точно подобранной рифмой. Останься, пожалуйста, тем, кто об этом расскажет. Останься легендой, останься историей, мифом. Словами останься, которые вновь кто-то свяжет. Останься моей самой точно подобранной рифмой. Останься, пожалуйста, тем, кто об этом расскажет.
1: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, солнце, пихты, песни, дожди. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Но набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги.

предчувствуя горечь гонений. На грани гражданской войны от имени всех поколений скажу я владельцам страны за тем, чтоб избегнуть событий, что горе земле принесут. Прошу вас совсем уходите. Проигран с историей.

уходить, уходите от витрила, от кормила. Вы жили всегда по закону, что против ума и любви вождя поместить.

белая вошь и держит над вами корону всеобщая красная ложь. Господь!

вглядитесь в российские лица, остатки от казней и войн.

коряво и искренне врет, и до смерти пьет без закуски, виновный в молчании.

Дорогая Марлен, я пишу вам роман. Я не знаю, как скоро вы его проживете. Мои годы летят, да вы правы, я пьян. Я пришлю вам вино, я надеюсь, вы пьете. Я пишу вам в отель, я пишу вам в ноябрь. Я пишу вам, каким будет теплым июль. Мне так многое нужно написать вам хотя бы. Рассказать, как я вас бесконечно люблю. Чтобы бессонница моя и малярия с любовью ваш

Дорогая Марлен, я пишу вам роман. Я почти весь иссяк, я совсем на излете. Мои годы летят, да вы правы, я пьян. Я пришлю вам коньяк, я надеюсь, вы пьете.

никак не сплю. Мне так многое нужно написать вам хотя бы, рассказать, как я вас

семь орлян вас способна спасти. Говорят, вы живой, я-то знаю, что врут, потому что живым от Марлен не уйти. Я пишу вам на дно, я пишу вам ваш ад.

0: возвращаю назад. Я теперь после вас безнадежно трезва.
1: Сосчитать до 10 и сквозь прутья железные сосчитать до 10 и исчезнуть. Сосчитать до 10, глядя в бездну. Хлопнуть в ладоши и бесшумно уйти. Сосчитав до 10. Каждый шаг осторожен и выверен. 1, 2, 3. Найдены ответы на все вопросы. 5, 6, 7, 8. Хлопнуть в ладоши, и я уже не здесь. 9, 10. Прыжок в пустоту без замирания внутри. 1, 2, 3. Меня как бы нет, хотя я и есть. 4, 5, 6. Я не знаю, что мне делать. 7, 8, 9. Мое тело и травмы не весит. Есть. 1, 2, 3, 4.

Есть колхоз в моем уезде, он не малый, не великий, он такой, как все колхозы, но с одним таким нюансом. Есть в колхозе стадо бесов, есть пастух Виталий Шулер. Ранним утром

когда пастух Виталий заболеет и простынет, он не ходит на работу, он скучает и листает справочник по бесогонству. В нем нет слов, лишь мат и слюни и совсем немножко текста.

мороз, и в гололед, и в слякоть. Какая бы ни стряслась беда, не заставляйте женщин плакать. Нет любви, нет стыда. Какая бы из горьких трещин не расколола сердце вам, не заставляйте плакать женщин по необдуманным словам. Прощайте женщин, сокращайте и злые распри, и вражду, и никогда не вымещайте на женщинах свою беду. И как бы ни случилось плавать вам в океане бытия, не заставляйте женщин плакать, на вас обиду затая. И пусть вам будет как награда за бескорыстие труда та женщина, что с вами рядом, не плачущая никогда. Чтоб стыд не жег вас сквозь года, чтоб от раскаяния не ахать вовек, нигде и никогда не заставляйте женщин плакать.

ты сбиваешься с ног, но мало что меняется. Старый свитер промок, и табачок кончается. Но не все, не все так плохо. Не печалься, брат, пока есть на свете кто-нибудь, кто нам с тобой рад.

как в нем был счастлив некогда. Но не все так плохо. Не печалься, брат, пока есть на свете кто-нибудь, кто нам с тобой рад.

упадешь на корточки, подойдет чей-то кот и потрется мордочкой. Все не так, не так уж плохо. Не печалься, брат. Видишь, есть все-таки кто-то, кто нам с тобой рад. Все не так уж плохо. Не печалься, брат. Все-таки есть, да.

Там в конце концерта биса не будет. Там в морозе звездное эхо декабря.

Мне бы только хотелось, чтобы... Я банально скажу, прости. Солнце самой высокой провы озарило твои пути. Мне бы вот разрешили только теплым ветром из угла целовать тебя нежно в челку цвета воронова крыла. Мне бы только не ляпнуть в шутку, удержаться и промолчать, не сказав никому, как трудно и смешно по тебе скучать.

ах, улыбнись, вслед взмахни рукой. Недалеко за цинковой рекой, ах, улыбнись, в оставленных домах я различу на улицах твой взмах. Недалеко за цинковой рекой,

Ах, улыбнись в оставленных домах, где ты живешь среди вороха бумаг и запаха увянув.

Навек уйти куда-нибудь спеша. Ах, улыбнись, ах, улыбнись, во след взмахни рукой.

прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья,

Когда же вы скажете слово? Когда вы придете ко мне? И взгляд опускаю устало, шепнула она, как в бреду.

отбивает время ложечкой стакан, и колесики квадратные стучат, изгибает русло поезда река.

В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой.

я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка.

прощай, помолись, скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет, и вот уже ты мне приносишь заваренный чай. С него начинается

0: пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет. А за мною шум погони. Мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда, еле свалены бревна. Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей. Я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Но и так, почти у гроба, верю я, придет пора. Силу подлости и злобы одолеет дух.
1: Сынья!

Чтоб не могли запеленговать. Друг подавал мне водку в стакане, друг говорил, что это пройдет. Друг познакомил с Веркой по пьяни. Верка поможет, а водка спасет. Не помогли ни Верка, ни водка. С водки похмелья, с Верки что взять? Лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать. Сыт я по горло, сыт я по глотку. Ох, надоело петь и играть. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли.

сил умираю. Товарищ ушел, он лопату схватил,